В Закске суфирие мимо ансамбларе судла того южо слитка сдувала, а звуцу южо пильне нова граница сарского лудовика ансамбла сега захопия. Цо маю предк, на цо с оведольни ужицы ясалиш межеме, то сгэньоше жинца по нашем актуальном телефонаше. Тужну повестче маме бешко тека за вас, с барабука, на жиши цака тека в следнем фириовем тежиню куждежен нова Zwierzęce czojenko.